0: Если выбирать, то лучшее. Если радио, то душевное.
1: Я Ирина Дубцова. Слушайте мои песни на волнах душевного радио.

Сверим время. 5 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на душевном радио.

0: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душевное.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Хороший футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Телеграмм-промбанк.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: На ковре из желтых листьев.
2: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор накануне. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. С 1 июля самозанятые в Беларуси начнут платить минимальный налог. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. НПД – это специальный налоговый режим для физлиц, которые хотят легально заниматься своей деятельностью и получать доход, но при этом не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. С начала следующего месяца будет введен минимальный налог 45 рублей в месяц, который придется платить даже при отсутствии дохода. При этом для получателей пенсии предусмотрена льгота, для них минимальный платеж составит 18 рублей. Камера контроля скорости работает сегодня на 10 участках в Минске, а так радары есть на проспектах Независимости, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Домашевской, Аэродромной и Ташкентской, а также на Ленина и МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Во Франции произошла новая музейная кража. На этот раз из центра Помпиду-Мец украли арт-объект «Комедиант». Созданная в 2019 году инсталляция представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене. Произведение концептуального искусства оценивается в 6 миллионов долларов. Музей уведомил о произошедшем полицию. Возбуждено уголовное дело. В центре уже восстановили арт-объект, заменили его на другой банан. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23, в Витебске и Могилеве до 25 с плюсом. В Минске сегодня плюс 24 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодриссимо шоу» с Антоном Ждановым.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
7: Фильтры для воды Aquaphor. Это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент Аквален задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.by.
8: Хит теперь каждая пятница и суббота желтая 5 и 6 июня. Сосиски классические, высший сорт. Птицефабрика «Дружба» всего 3,59 за килограмм. Лаваш тонкий «Совит Плюс» всего 1,99 рубль за 300 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
10: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
11: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
12: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, на самую светлую голову нашей с вами современности. Как? Новосельцева, разумеется.

0: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Только с 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Мороженое «Ятис» «Ингман» рубль 99 копеек за 110 грамм. Чипсы «Лейс» рифленые. Сметана и лук «Краб» 4 рубля.

0: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
4: Когда мой кофе только заваривается.
5: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
3: Бодриссимо!
5: Шоу!
3: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
5: Бодриссимо!
6: Шоу! Мощный утренний адреналин.
3: Бодриссимо!
7: Утро будет.
5: Бодриссимо!
8: Пау-пау-пау-пау-пау! Всем доброго утра, всем здравствуйте! 8:15 в белорусской столице, на просторах нашей любимой, горячо любимой родины, примерно такое же время, так что сверяйте его. Это Бодриссимо Шоу в пол лица, скажем так. Ну, конечно, лицо нормальное. Антон Жданов один, одинешенек, потому что мой товарищ, ну, на данный момент находится, как всегда, в делах, где-то в каких-то заботах. Хочется, конечно же, передать привет всем отдыхающим сегодня. Мы за вас рады, но нет всего сердца. Кроме всего прочего, очень удобная неделя на этой неделе, в начале июня. Какое число, такое день. Очень здорово, сегодня 3 число, соответственно, сегодня среда. Не нужно даже думать ничего, не нужно ничего придумывать. Поэтому легко и непринужденно будем сегодня поутру с вами шагать здесь на душевном радио. Заходите в наш душевный радиочат, присоединяйтесь. Я вижу, что там уже новые люди есть. Это очень здорово, это круто. Можно пообщаться, можно поприкалываться, можно какие-то серьезные темы обсудить. Но серьезного особенно не бывает. А вот душевно там всегда, однозначно. В самое ближайшее время нас ждет с вами гороскоп, который всегда сбывается. Поэтому не теряйте наши волны, делайте немножко громче. Потому что гороскоп нужно слушать не в полуха, а в оба два уха. Всем доброго утра, всем салют. Антон Жданов тут. Погнали!
9: Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу.
10: Утро будет!
11: Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение, силу. А имя этой силе – диджей Аллигатор.
8: Друзья и подруги, Тай Спа Баунти, оазис гармонии души и тела, где вы можете почувствовать покой, вернуть жизненные силы, насладиться традиционными тайскими ритуалами и спа-программами, подарите райское наслаждение себе и своим близким, сертификат в Тай Спа Баунти на Пионерской. Салон Тай Спа Баунти на Пионерской 5 и Пионерской 32, мы работаем, чтобы вы отдыхали. Ежедневно с 11 до 23 часов, телефон А1-303-55-88, подарок, сертификат на тайскую церемонию проработки ног Баунти Фуд Брейк. Все это случится также в этом часе, но ближе к завершению часа, поэтому будьте готовы. Конец этого часа ознаменуется классным подарком.

0: Ну что, самое время для гороскопа. Это гороскоп на сегодня. Гороскоп, который всегда сбывается. Как бы там ни было, как бы звезды не советовали, он всегда сбывается, поэтому прислушивайтесь внимательно. Если написано, что нужно посидеть дома, тогда сидите дома. В общем, слушайте внимательно. Если говорят, что нужно праздновать, то нужно праздновать. Тут уж так случилось. Итак, сегодня 3 июня. Овен. Слушай внимательно, Овен. Найдите сегодня время, чтобы навести порядок вокруг себя. Организуйте свой график, разберитесь на рабочем столе, выполните обещания. Позже вам придется сосредоточиться на переменах, которые начнутся в вашей жизни. Так что прислушивайтесь к разговорам вокруг. Можно услышать нужную и, видимо, очень важную информацию. Далее у нас следует Телец. День ожидается активный, загруженный делами. Старайтесь не тратить время зря, боритесь с приступами лени. Ожидается много встреч, обсуждений, важных вопросов. Поэтому четкий план или расписание вам не помешает. Лидерские качества Тельцов помогут в карьерном росте. Близнецы. Есть вероятность узнать информацию, которая повлияет на вашу жизнь. Вступайте в разговоры, задавайте вопросы, проявляйте активность. Инициативы и предложения близнецов будут поддержаны, но не стоит забывать о чувстве меры. Чрезмерное давление на оппонента не даст результатов. Рак. Предложения, которые сделают вам сегодня, нуждаются в проверке и тщательном обдумывании. Знаешь, выходи за меня. Подожди, я обдумаю, сейчас проверю. Есть вероятность, что кто-то захочет манипулировать вами, использовать ваши возможности, поэтому займитесь делами, которые давно ждут своего часа. 3 июня вы сможете продвинуться вперед в их решении. Лео. Сегодня звезды советуют львам держать свои замечания или идеи при себе. Излишняя откровенность может обидеть кого-то важного в вашем окружении, что негативно отразится на вашем профессиональном положении. Лучше работать в уединении. Далее. Дева. Так. Девам тут прям... Даже самая безобидная ложь может создать девам крупные проблемы. Сегодня не лгать. Не лжать, как сказал бы мой коллега. Старайтесь быть честны с окружающими. Выражайте свои мысли четко. В первой половине дня энергия на высоком уровне, что позволит заниматься самыми сложными и ответственными делами. Весы. Прежде чем дать ответ или принять предложение, прислушайтесь к своей интуиции. Проявляйте осторожность в общении с малознакомыми людьми. Есть вероятность, что вас хотят ввести в заблуждение. Если перед вами распахивают плащ в парке, проявляйте осторожность в общении с незнакомыми людьми. Не, ну если это знакомый человек, то, конечно, пожалуйста. Скорпион. В этот день вам нужно рассчитывать только на свои силы. Придется действовать спонтанно, ситуация постоянно меняется, договоренности нарушаются. Сохраняйте спокойствие. Как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Не планируйте ничего важного на сегодня. Ваши идеи будут отвергнуты коллегами. Лучше не обсуждать их сегодня. Товарищи стрельцы. В потоке информации постарайтесь понять, что является для вас важным, а что только отнимет время и энергию. Опасайтесь манипуляторов. Вообще по жизни, конечно, главное не опасаться, но есть вероятность, что начальство добавит вам работу. Лучше не попадаться ему на глаза. Не поддавайтесь на уговоры. Сегодня даже не уговаривайте. Козерог. Новости могут повлиять на ваше будущее. Обязательно общайтесь с окружающими, прислушивайтесь к разговорам. При принятии решения слушайте свой внутренний голос, он подскажет правильный ответ. Водолей. Водолеям первая половина дня подходит для новых и важных дел. Работайте в комфортном темпе, чтобы сохранить высокую работоспособность до конца дня и не совершить ошибку. Сегодня не стоит делиться своими планами или рассказывать об успехах. Ну и, наконец, рыбы. День не подходит для работы, которая требует повышенного внимания и сосредоточенности. Вам сейчас сложно ясно мыслить, принимать собственные решения. Займитесь рутинными делами, разберитесь на рабочем столе. С чего начинали гороскоп, тему завершаем. Покупки перенесите на другое время. Будьте экономнее. Вот такой вот, ребят, гороскоп. Я надеюсь, все услышали. И овны, и рыбы. Ну, конечно, близнецы, козероги, стрельцы, скорпионы, весы, раки, львы, девы, тельцы и водолеи. Вот сейчас никого не забыл. Так что берите гороскоп, пользуйтесь. На сегодня, на среду, на 3 июня. Мы погнали дальше.
1: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное. Душевное. Big
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 5 и 6 июня. Майонез «Густо» «Провансаль» 55% жирности. Всего 1,99 рубль за 400 миллилитров. Чипсы рифленые «Лейс» сметана и лук. Всего 4,99 за 225 грамм. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.

0: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
1: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
2: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
4: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 5 и 6 июня. Пепси всего 2,69 за 1,5 литра. Мороженое «Наше детство», пломбир «Фисташка» всего 99 копеек за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Всем салют, всем здрасте, доброе утро, Дарья Утюжникова.
1: Доброе утро.
0: Наш новостной, так сказать, рулевой,
1: рассказала
0: наш новостной штурман,
1: Антону,
0: да, рассказала. Ну, расскажи.
1: Ну, я не могу.
0: Ну, вкратце расскажи.
1: А как это культурно сказать? Ну, я думаю, что очень многие...
0: Не, ну, не надо, ты сейчас начнешь, я знаю.
1: Очень многие люди... Ой, люди сразу так. Не люди, подождите, я.
0: Очень многие люди, не люди.
1: Отвлеклась.
0: Так, кстати говоря, это очень жизненная ситуация.
1: Кофе, очень дорогой кофе в Индонезии.
0: Да, делают животные.
1: Да, делают животные. Необычный способ приготовления, скажем так.
0: Они кушают ягодки.
1: И потом, да, из...
0: А потом это все люди потом промывают.
1: Да, промывают и делают кофе. Очень
0: не
1: дорого.
0: То, что, не то,
1: полторы,
0: что там...
1: Почти $1500.
0: Чашка?
1: Ну, не чашка, килограмм.
0: Килограмм.
1: Все равно.
0: Для нас-то не деньги.
1: Просто я Антону
0: для
1: показала.
0: Для нас-то не деньги, потому что у нас таких денег нет. Что 1500, что 150 тысяч.
1: Я Антону показала картинки, он сказал, что это ужасно.
0: Ну, конечно, фу, ну с утра, ну елки-палки. Куда это? Еще ж показала картинку, ну тоже...
1: Это... Они как мешочками такие, знаешь,
0: сразу. Не на все. Зачем нам? Нам что-нибудь приятное про радость, про, не знаю.
1: Ну да, а где Дмитрий, кстати, ты уже говорил?
0: Нет, не говорил.
1: Да?
0: Да.
1: А кто это вообще?
0: Дмитрий на слете. На слете любителей природы. И, ну, они что там делают? Они, во-первых, кольцуют птиц, во-вторых, промывают. Да, друзья и подруги, есть у нас такая важная штука, и очень быстро мы ее проведем, буквально стремительно. Дело в том, что Thai Spa Bounty – это оазис гармонии души и тела, где вы можете почувствовать покой, вернуть жизненные силы, Дашенька, и насладиться традиционными тайскими ритуалами и спа-программами. Подарите райское наслаждение себе и своим близким. Сертификат в Thai Spa Bounty на Пионерской. Так вот, салон Thai Spa Bounty на Пионерской 5 и Пионерской 32. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. Ежедневно все это с 11 до 23 часов. Телефон А1-303-55-88. Так вот, у нас есть подарок. Это сертификат на тайскую церемонию проработки ног.
1: Очень круто.
0: То есть не только психологи прорабатывают, но и ноги можно проработать.
1: Особенно тем подойдет, кто после плантации сюда.
0: Легко, легко. Bounty Food Break. Ну так вот, есть у нас сертификат на эту церемонию замечательную. Bounty Food Break, на самом деле, после тяжелого дня очень-очень подойдет. Всем абсолютно, от мала до велика. Если тяжелый день был у 5-летнего ребенка, то, конечно, тоже подойдет. Если у 50-летнего ребенка, тоже подойдет.
1: А тебе мяли когда-нибудь пятки?
0: Что нужно сделать мне? К счастью,
1: ну, не знаю.
0: К счастью,
1: для...
0: да, было как-то. Вообще столько мяли. Что нужно сделать? Нужно поиграть в нашу игру, как это называется, цифровой беспредел, цифровое безумие, цифровая очередь. Или числовая очередь, как хотите. С этого момента до 9 часов примерно 15 минут принимаются, ну, примерно, плюс-минус, принимаются ваши числа один за одним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Сколько успеем, столько успеем. Не торопитесь прям всовываться в самом начале, потому что это очень сложно будет. Числа принимаем самые первые. Вот первое пришло, четверка. Значит, первая четверка, как у нас здесь написано, так и будет.
1: Уже пошло.
0: Быть тому. Пошло?
1: Угу.
0: Представляю. Итак, ребята, сертификат в Thai Spa Bounty на Пионерской. Тайская церемония проработки ног, Bounty Food Break. Все это до начала следующего часа. Так что погнали. Около 9 часов утра. Встречайте. Дарья Утюжникова. Юз. Погнали.
2: Подриссимо-шоу, Подриссимо-шоу, Подриссимо-шоу. Утро будет. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Беларусь и Азербайджан связывают проверенные временем дружеские отношения. Такое мнение выразила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на открытии белорусско-азербайджанского бизнес-форума в Минске перед Ют-Белта. Страны всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения. Это действительно проверенные временем дружественные отношения. Двустороннее сотрудничество успешно развивается. Главы государств поставили амбициозную задачу – выйти на миллиард долларов в товарообороте. Это значит, что потенциал есть, но и работы еще очень много, сказала Наталья Петкевич. В централизованном тестировании по предметам на выбор приняли участие около 33,5 тысяч абитуриентов, в том числе около 18 тысяч по иностранному языку, около 10 тысяч по математике и около 5 тысяч по биологии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. По итогам проведения ЦТ 4 человека не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям. Из аудитории было удалено 12 абитуриентов. Заключительная ЦТ состоится 5 июня. Абитуриенты напишут тесты по химии, физике, истории Беларуси и обществоведению. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусских и российских спортсменов. Атлеты из Беларуси и России смогут выступить с национальной символикой на чемпионате мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. В прошлом месяце о полном восстановлении в правах наших спортсменов объявили международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, муай-тай и стрельбы из лука. Роботы-собаки заступили на службу в Казахстане. Железные нюхачи с камерами и связью с центром управления будут патрулировать улицы, искать подозрительные предметы и даже чуять дым, автоматически вызывая пожарных. Теперь преступникам придется бояться не только полицейских, но и умных псов на аккумуляторах. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23, в Витебске и Могилеве до 25 с плюсом, в Минске сегодня плюс 24 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио Бодрисимо Шоу.
2: Реклама.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца!
4: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
3: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
8: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: И 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодрисимо. Шоу, йоу. Бодрисимо. Йоу, шоу.
0: Веселее ехать на работу. Бодрисимо.
2: Шоу, йоу.
0: Бодрисимо.
2: Йоу, шоу.
1: Готов к любому повороту.
3: Утро будет!
4: Здравствуйте все! Здравствуй, любимая родина! Это Бодрисимо Шоу, Антон Жданов. Сейчас со мной Дарья Утюжникова, все еще никак не отпустит. Ну, новости в смысле.
5: Меня вообще все очень быстро отпускаю. Я умею очень быстро.
4: Серьезно?
5: Отпускать. Да.
4: Быстро обнуляешься?
5: Я научилась, да.
4: Сколько тебе на это понадобилось времени?
5: Минуты 3.
4: Минуту 3. Итак, друзья и подруги, я напомню, что... Напомню о том, что в конце прошлого часа мы объявили супербыстрый розыгрыш в Тайс по Баунти на Пионерской. Там есть потрясающая церемония проработки ног, Баунти Фуд Брейк.
5: Да, мы все знаем с вами, что Баунти — это райское наслаждение.
4: Совершенно верно. На Пионерской 5 и Пионерской 32. Тай Спа Баунти. Мы работаем, чтобы вы отдыхали ежедневно с 11 до 23 часов. Телефон А1-303-55-88. И у нас тут 66 номеров. Ну, получилось так, что 66 последний. И в качестве победителя у нас сегодня выпал номер 40. Сейчас я запилю скриншот в наш чат.
5: Давай, давай.
4: Так что, так, 40. Это у нас получается... Это у нас Наталья, да? Да, Наталья. Наташ, поздравляем. Номер 40. Идешь в Тайс по Баунти на церемонию проработки ног Food Break. Я считаю, это вообще шикарно.
5: Это очень круто, там ходить по стеклу можно будет, да?
4: Да, напиши, напиши мне в личку этот самый номер телефона, да? Номер телефона, я его отдам специально обученным людям, которые знают, что с этим сделать. Ну и, собственно, с тобой свяжутся и расскажут, каким образом можно будет получить свой шикарнейший подарок. Ну, а у нас впереди... Как-то не странно, новости вроде только что были, но новости впереди. Ты придешь новости со мной рассказать?
5: Я не знаю, у меня своей работы много.
4: Это, конечно, безусловно.
5: Но... Ну, конечно, загляну, если
4: загляни.
5: Ты не справляешься.
4: Не, я справлюсь. Видите, какая, да? Вот уже научилась, понимаешь ли. Так что впереди нас ожидают новости, новости которых нигде нету, даже в наших новостных выпусках. Но вот у нас в рамках Бодрисимо Шоу эти новости присутствуют. Поэтому ждем новостей. Погнали, доброе утро всем!

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 85 грамм. Конфеты Туфифи Германия 6 рублей 99 копеек за 125 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: time, whether ever.
1: Утка Fast News.
2: Ну вот и пришло то время, когда мы с вами окунемся в самые настоящие горящие новости. Те новости, которые не расскажут вам новостные агентства и новостные сайты, и новостники, и новостницы. Например, Даша Утюжникова не расскажет, потому что она просто не пришла. Но есть я. Слава богу, у вас есть я. Начинаем. Фейковая компания «Рога и копыта» заняла первое место в рейтинге работодателей HeadHunter в категории «Самые лояльные сотрудники». Значит, что случилось? Инициативная группа зарегистрировала несуществующее агентство на юрлицо-банкрот с арестованными счетами, чтобы показать работу системы оценки. Вся информация была сгенерирована нейросетями, а показатели накручены ботами. И сервис выдал компании галочку благонадежности, после чего она вошла в топ-20 лучших малых компаний России. Я бы обратил внимание, конечно, на название «Рога и копыта», но тем не менее. В общем, еще раз и еще раз на сегодняшний момент, учитывая вот эти вот все нейросети и то, что проверяет все нейросетями в основном, делайте выводы и внимательно относитесь к любой информации.
1: Утка Fast News.
2: Еще одна новость, которая, ну, просто повеселила. Это новость о российских космонавтах. Значит, недавно российские космонавты провели на орбите 5 часов для того, чтобы там, ну, внешние модули чинить, ну, обслуживать и так далее. Так вот, российский космонавт вышел в открытый космос и прямо среди бескрайней пустоты развернул плакат с надписью, ну как, листок А4, прям плакат написали, листок А4 с надписью «Мама, я надел шапку». И это стало, конечно, вирусным видео, даже на орбите некоторые обещания маме нарушать нельзя. И бабушке тоже, но здесь вот он обратился к маме. Я сейчас запилю видео с орбиты к нам в наш телеграм-канал «Душевное радио». Так что заходите, посмотрите, ну и посмейтесь. Действительно, человек в открытом космосе с плакатом «Мама, я надел шапку».
1: Утка Fast News.
2: Ну и еще одна новостюшка. Эта новость, наверное, вот какая. Наверное, скорее всего, пятничная новость, но тем не менее. Утренний бокал вина может быть полезнее вечернего. Пишет об этом уважаемый журнал Esquire. Автор материала отмечает, что небольшое количество вина... Так, сразу, внимание, гусары! Небольшое количество вина за завтраком лучше вписывает не вместо завтрака, а за завтраком. Лучше вписывается в режим дня. Пища замедляет всасывание алкоголя. Организм успевает переработать его до вечера. Также упоминается природное соединение ресвератрол, которое содержится в красном вине, которому приписывают ряд полезных свойств. При этом, еще раз, речь идет исключительно об умеренном употреблении во время завтрака, а не вместо завтрака. Но, конечно, завтракать будет интереснее. Такие новости на сегодня. Нигде вам об этом не расскажут. Следующий выпуск завтра.

0: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Белагропромбанк.
3: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Да, действительно мило. Здесь обсудили в это видео, которое я закинул в душевный радиочат. Кстати говоря, присоединяйтесь, заходите, не стесняйтесь. Там добрые душевные люди, поэтому никто не укусит. Да и пообщаться можно, их там очень много. Очень классные ребята, девчата, поэтому приходите. По поводу видео, выложил я видео с табличкой от космонавта, ну, с плакатом, как сказали, ладно, с листком А4. Мама, я надел шапку, вот 5 часов, представляете, с этим листочком. Я не знаю, он его назад принес на борт или нет, чтобы потом маме подарить. Но, тем не менее, новость облетела весь мир. Так, друзья и подруги, я напомню, что лето началось, и совсем близко, уже вот-вот нагрянет в очередной раз, потому что уже во второй раз Минск принимает международный фестиваль триатлона Iron Star Минск 2026. Он пройдет в Минске 6 и 7 июня, поэтому напоминаю о том, что можно там поучаствовать. Приглашаем вас всей семьей принять участие в ярких забегах в рамках большого триатлон-фестиваля. Мужчины на динамичный забег на 5 километров Man Star 5. Хорошее название для группы. Девушки на стильный Iron Lady 5. Наверное, тоже. Да, на 5 километров эти забеги. Дети на веселые старты Star Kids 500 метров и 1 километр. Регистрируйтесь прямо сейчас на сайте sportteaming.by. Еще раз, sportteaming.by. Регистрируйтесь, чтобы принять участие в триатлон-фестивале международном Iron Star, который в очередной раз, подчеркиваю, пройдет в столице нашей с вами родины. Ну что, я с вами не прощаюсь. Прощаюсь только до следующего часа, где мы с вами обязательно встретимся и обсудим еще пару новостей, наверное. Ну, обо всем об этом договоримся в начале часа. Около 10 часов встречайте Дарью Утюжникова и новости на душевном радио.
1: Патрисима шоу, Патрисима шоу, Патрисима шоу. Утро будет.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Доброе утро. В Минске состоялось 16-е заседание Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Акцент был сделан на производственную кооперацию, межрегиональное сотрудничество и гуманитарную сферу. По итогам межправкомиссии страны подписали 5 документов в области торгово-экономического сотрудничества, здравоохранения, а также физкультуры и спорта. Государственные реестры репетиторов планируют создать в Беларуси, об этом рассказали в Министерстве образования. Введение реестра решает две ключевые задачи. Первая – обеспечить родителям объективное представление о специалисте. Они смогут убедиться, что у него нет законодательного запрета на работу с несовершеннолетними. Вторая – свести к минимуму случаи, когда оказывают услуги люди без профильной квалификации. Учитель перестает быть анонимом в мессенджере и становится частью официальной государственной системы. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Попытка установить мировой рекорд в Аргентине завершилась хаосом. Тысячи зрителей растащили гигантский сэндвич длиной 750 метров еще до того, как достижение успели официально зафиксировать представители Книги рекордов Гиннесса. Для приготовления блюда организаторы использовали 1500 килограммов говядины и свыше 1000 лепешек. По расчетам этого объема хватило бы примерно на 7000 порций. Процесс приготовления затянулся, и к моменту завершения работ в районе праздника собрались около 30 тысяч человек. Длительное ожидание вызвало раздражение среди гостей. Толпа прорвала барьеры и устремилась к столам. В результате организаторы лишились возможности представить блюдо для официальной регистрации рекорда. И к новостям компании. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями сливки.бай. Суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23, в Витебске и Могилеве плюс 23-25. В Минске сегодня до 24 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Антоном Ждановым.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.

Йоу! Всем доброе утро! Всем здравствуйте! 10.15 на просторах нашей горячо любимой родины. Сверять часы те, кто потерялся во времени. Привет, товарищи друзья, товарищи друг, вернее. Здравствуй! 3 июня, день сегодняшний, легко считать. Сегодня среда, среди недельный рабочий день. У кого-то рабочий, у кого-то выходной, у кого-то вообще отпуск. Кстати говоря, друзья и подруги, как вы собираетесь отпуска-то проводить свои, если еще не провели? А если провели, то как провели? Расскажите, фоточки покажите. Ну и не забывайте о приятной неожиданности, которая существует в нашем третьем часе в рамках Бодрисимо шоу, где вы услышали душевное радио. Люди не знают, например, вы шли мимо какой-нибудь точки вкусного и горячего питания, а там душевное радио играет. И вы рассказываете нам, а мы туда заходим. Ну, я захожу сегодня вместе с вами, конечно, всей бандой мы туда вваливаемся и передаем привет людям, которые этого совсем не ожидают. Чаще всего это приводит к неоспоримой радости, прекрасному настроению на весь день, поэтому давайте кого-то порадуем. Пишите в наш душевный телеграм-чат, душевное радио, находите, присоединяйтесь, приходите. Ну и, конечно же, куда же без завтраков замечательных? Знаете, что делает завтрак идеальным? Да, расскажем легко. Глазунья под любимые хиты. Не обязательно это глазунья, кстати говоря. Есть много прекрасных рецептов. Яйца пашот, например. Ой, слушайте, я недавно такую штуку увидел. Вообще, элементарный, классный рецепт. Простой и вкусный. Берете яйцо, его в чашечку вливаете, предварительно смазанную маслом. Ну так, слегка смазать ее. Потом ставите, ну, взбиваете, буквально, ну, вилочкой или венчиком, у кого что есть. Взбиваете, а туда добавляете еще ложку майонеза. Ложку майонеза, все это вместе взбиваете хорошенько, так, минутку хотя бы. И ставите в микроволновку на 45 секунд. И все, у вас просто шикарный омлет, невероятный просто консистенции. Вы себе не представляете. Может такое сделать. Все это поможет, для всего этого поможет коллаборация, которой вы не ждали. Она пришла к вам все равно. Кобринские яйца выходят в упаковке душевного радио. Если вы нашли в магазине, вы берете, фотографируете, присылаете фотографии в наш телеграм-чат с хэштегом «душевные яйца». У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от душевного радио. Такой термокружки нет даже у меня пока. Поэтому у вас уже будет, да, от душевного радио. Делитесь теплом. Ждем также ваши отметки в Инстаграм. Заходите, тоже отмечайте. Участвуют торговые сети «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор». Ищите «душевные яйца». Делайте фотки, хэштег «душевные яйца». Ну и боритесь за термокружку. Все очень легко, достаточно прозрачно, достаточно просто. Так что ждем ваших фоток с душевными яйцами. Погнали вперед!

0: реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Слушайте, интересная штука такая. Я вот здесь еще параллельно TikTok-трансляцию веду. И в трансляции спросил, ой, слово «мом» им прислали какое-то. Спасибо, Ирина. Всем привет, кстати говоря, в ТикТок. Так вот, я спросил в ТикТоке, дал два заголовка. В Кёльне медведь 3 недели отказывался слезть с крыши церкви. Это один заголовок новости. А второй заголовок — корову, которая 4 года жила на крыше, сняли с помощью крана. Вот, друзья и подруги в душевном радиочате, как вы считаете, какой заголовок из этих двух настоящий? Один придуманный, один настоящий. Вот какой настоящий? Не надо никуда там лезть, смотреть, гугл искать. Просто себя проверьте, какой может быть настоящим. Итак, первый. В Кёльне медведь 3 недели отказывался слезть с крыши церкви. Там у них кирхи, да? И второй заголовок — корову, которая 4 года жила на крыше, сняли с помощью крана. Какой заголовок настоящий? Очень интересно ваше мнение. Так, возвращаясь к нашим душевным яйцам, здесь вот спрашивает Саша, почему не участвовать в конкурсе, где фотки. И вот вчера весь прилавок с яйцами перебрала, думала, что охрана уже подойдет, не нашла пока. Ну да, найти, наверное, пока сложно, но поверьте, что совершенно, наверное, уже сегодня точно должны быть. Кое-где уже есть давно. В торговых сетях «Корона» ищите, в «Грин», «Юнистор», «7 пятниц XXL», «Евроопт», «Соседи» и «Простор». Заходите, ищите. Да, разные лотки, разные по дизайну, Леша, да. Там, по-моему, 2 дизайна разных. Так что заходите. Расскажите, пожалуйста, про автобус в Швейцарии, бесплатный, без определенного маршрута. Называется «Линия 0». Паша, привет в Ташкент. Да, расскажу. Есть такой «Линия 0». Так, сейчас немножечко. Вот он. «Линия 0». Действительно, есть такой проект. Его запустили 2 художника. Фамилия у них интересная очень. Риклины, Франк и Патрик Риклины, вместе с региональным перевозчиком. Идея такая: автобус без цели, без расписания, но полный возможностей. По словам авторам, хотели перевернуть привычную логику поездок и дать пассажирам возможность переключиться. Не смотреть в телефон, а знакомиться, разговаривать с окружающими их людьми. Ну, прикольная штука. Пилотный проект стартовал 30 апреля, был рассчитан на 3 недели. Рейсы отправлялись в 11:30 и 15:30. И интересно, что оказалось, что ехать неизвестно куда хотят очень многие. На один из рейсов приехал целых 100 человек, и пришлось срочно выпустить на дорогу второй автобус. Пассажиры знакомились, пели песни, снимали на телефоны, все это происходило в Швейцарии. Написали... Ой, что это? Подрисимо-шоу, утро будет! Написали об этом и СМИ Китая, США, Австралии и Индии. Так, спрашивала Аня, отмывать от яйца микроволновку долго? Она не стреляет, оно вырастает такое, растет такое. Так что делай, легко и просто получается, просто взбиваешь без соли, без ничего, просто шикарная по консистенции штука. Яйцо с ложкой майонеза взбейте на 45 секунд в микроволновку, и будет вам счастье.

0: Душевное радио. Слушай свое. Душевное радио. Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Пау. Всем доброго утра еще раз. 10.52. Это означает, что стремительно подошел к завершению сегодняшний эфир. Но не подошел к завершению сегодняшний день еще. Так что я желаю вам отличного дня, прекрасного дня. Всему нашему душевному радиочату большущий привет. Да, я здесь про корову спросил, какая новость правдивая. Было две новости. В Кёльне медведь 3 недели отказывался слезть с крыши церкви. И корову, которая 4 года жила на крыше, сняли с помощью крана. Так вот, действительно, про корову новость настоящая. В Пакистане выехали по довольно странному вызову. Им позвонили, хозяин коровы позвонил с просьбой снять его животное с крыши многоэтажного здания. Но впоследствии выяснилось, что ситуация еще более необычна. Оказалось, что корова жила на крыше в течение последних 4 лет. Что она там ела или что там у них растет в Пакистане на крыше домов, я не знаю даже. 4-этажный дом, ничего себе. Ну, вот такие вот дела. Спасибо всем, кто ответил. И действительно, многие угадали, что про корову настоящий заголовок. Ну, спрошу еще что-нибудь у вас завтра. Заходите, кстати говоря, и в ТикТок-трансляцию обязательно. На сегодня всем скажу адьос, но чуть позже. Напомню только, что с вами был Антон Жданов. Это Бодриссимо Шоу. Чудесного дня. Пусть все сбывается, все получается. Здесь вот написали, что с днем женского счастья. Но был бы милый рядом. А больше ничего не надо. Правильно? Правильно. На сегодня действительно все. Встретимся завтра около 8 часов 15 минут здесь, на волне душевного радио, в вашем любимом Бодриссимо Шоу. Я даже не сомневаюсь, сейчас бы Санкович стал бы зудеть тут, да? Вот, там много на себя берешь. Я верю в лучшее. Я верю в самое-самое прекрасное, что есть на земле. И все действительно сбывается. Так что пусть все сбывается. На сегодня говорю вам адьос. С вами был Антон Жданов. Пока.
1: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодриссимо Шоу на душевной волне.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Выставка «Белагра-2026» продолжается. Минский международный выставочный центр принимает почти 600 компаний из 16 стран. Мероприятие насыщено дегустациями и демонстрацией техники. На сегодня запланирована обширная деловая повестка. Начинаются традиционные для «Белагра» мероприятия – конкурсы «Лучший пахарь» и «Лучшая племенная лошадь». Продолжатся и дни ритейла в Минске. Это первый такой опыт на «Белагра-2026». Пройдет и бизнес-форум с Казахстаном, а также круглый стол, посвященный сотрудничеству с Россией. Белавия с 27 октября возобновит прямые рейсы на Шри-Ланку. Полеты будут осуществляться по вторникам. Вылет из Минска в 00:50, прибытие в аэропорт Маттала в 12:40. Вылет из аэропорта Маттала в 14:40, а прибытие в Минск в 22:10. Время для аэропортов указано местное, перелет займет около 10 часов. Две автомобильные парковки на улице Маяковского начнут работать в платном режиме с 4 июня, то есть завтра. Сейчас в Минске расположены 70 платных автопарковок, рассчитанных на 6689 машиномест. Из них 7 закрытого типа и 63 открытого. До конца года планируется перевести в разряд платных 101 парковку, где в общей сложности смогут находиться 11292 транспортных средства. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек. Евро 3,25. 10 юаней 4 рубля и 10 копеек. 100 российских 3,84.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23, в Витебске и Могилеве 23-25 тепла. В Минске сегодня до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкая.

Реклама. Исполняйте народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Билбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за май на 228,5 миллионов долларов и на 1 июня составили примерно 15 миллиардов долларов, сообщает Белта. В Нацбанке отметили, что сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках, а также с выплатами по внешним обязательствам правительства Беларуси. С этого месяца в Беларуси стартует второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Стоимость тепловой энергии увеличилась на 7,3%. В среднем коммунальные платежи в типовой квартире вырастут примерно на 3 рубля 12 копеек в месяц. В очереди на въезд в Литву и Польшу находится около 400 грузовых и 85 легковых авто, сообщили Белта в Госпогранкомитете. Перед литовскими пунктами пропуска Медининка и Шельчининка скопилось 240 большегрузов. На границе с Польшей 158 фур находятся в очереди на выезд из Беларуси. Самый загруженный маршрут проходит через погранпереход Кукурыки. Въезда в Польшу перед погранпереходами Тересполь-Кузница-Белостоцкая ожидают 65 легковушек. 21 июня станет самым длинным днем в этом году, рассказали в московском планетарии. В эту дату произойдет летнее солнцестояние. Астрономическое событие наступит ровно в 11:24. А жителей северного полушария ждет самая короткая ночь и максимальная продолжительность светового времени – 17 часов 33 минуты. После 21 июня световой день начнет постепенно сокращаться. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,84.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23, в Витебске и Могилеве 23-25, в Минске до 24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазком конструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Ага. Недушный день.
5: Еще чуть-чуть, и будет четверг, 4 числа, как в скороговорке такой самой длинной. Слышали когда-нибудь? Вот завтра и услышите. Ну, а пока есть время ее найти, прочитать, может, подучить. Ну, а вообще-то сегодня еще кто-то обязательно словит ощущение, будто все вокруг о нас. Правильно, но вообще не того, что все вокруг каким-то образом связано с нами, имеет прямое отношение. Такой эффект в психологии называется эффектом прожектора. Но на самом деле все не так. Люди, как всегда, преувеличивают интерес других к своей скромной персоне. Поэтому, если вы вдруг случайно эклерчиком поставили пятнышко на рубашке на полпути к работе, уже нет шансов переодеться, или споткнулись и неудачно или удачно приземлились, но очень эффектно, вы можете долго-долго смущаться по этому поводу, а можете просто отпустить ситуацию. Прожектор на вас не светил. Ну, может, кто-то и обратит внимание, но из-за своей воспитанности, конечно же, вам на этот маленький-маленький дефект не укажет. А сегодня среда, 3 июня, и ни о каких минусах мы постараемся сегодня всерьез не говорить, только если с улыбкой. Можем начать говорить что-то приятное друг другу, даже если это будут первые слова приятные за этот день. Телеграм-чат душевного радио открыт для приветов, для поздравлений. Пишите, и скоро их услышит вся страна.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Количество отговорок с каждым днем становится все меньше, буквально испаряется. На солнце уже и тепло, но еще не жарко. Лето за окном, можно и прокатиться на велосипеде, конечно же. И, кстати, сегодня во всем мире говорят об этом транспорте. А почему? Да потому что сегодня его день. День велосипеда. И предлагаю добавить не только велосипеды, но и велосипедистов. Потому что только человек придумал столько способов покалечиться на этом, казалось бы, безопасном механизме. Раньше с одним колесом, потом добавили еще одно, сначала маленькое для устойчивости, и так размер колес рос, они расширялись, и появились и горные велосипеды, и шоссейные модели с узенькими-узенькими, такими тонкими-тонкими колесиками, городские велосипеды, гибридные, даже парные есть. Вы когда-нибудь видели эти парные механизмы? Сколько всего к велосипеду можно пристегнуть? И палатки, и детские кресла, и даже прицепчики, в которых можно перевозить и палатки, и детей, и животных, и вообще отправляться в любые походы. И вот сегодня, в день велосипедиста, можно и велосипедистов тоже поздравить, как это сделал Андрей. Своему другу Вите Сикоре он отправляет большой-большой привет через душевное радио, написал нам Инстаграм, сказал, что Витя недавно увлекся трекинговыми гонками, настоящими соревнованиями, проникся человек, неважно даже в каком возрасте, в любой момент это может с вами произойти, так что бойтесь. Магия велосипедов, она такая. А что красивые шортики, облегающие вверх, да, так шлем какой красивый. Сколько есть блестящих. Мне вот очки очень нравятся в велосипедах. Они такие практически на все лицо. Вообще нравится эта аэродинамика. Кстати, на велосипеде спортивном ноги выглядят длиннее. Проверено. У меня у мужа такой велосипед с тоненькими колесами, а у меня с выгнутой такой красивой рамой велосипед, на который можно зацепить корзинку, взять пионы, багет, плед в эту корзинку положить и отправиться в путешествие. Неважно, куда даже. Ну, в принципе, можно и долго ехать на этом велосипеде. Он очень удобный. А вот сиденье у него мягкое и пушистое. А у спортивных велосипедов такое сиденье, что вот только на ногах ехать невозможно удобно устроиться. И поэтому они все скорость свою включают, чтобы быстрее долететь из пункта А до куда-нибудь, чтобы же наконец-то слезть с этого сиденья. Я предлагаю в день велосипедистов изучить возможность поменять сиденье на этих спортивных великах. Во-первых, у всех будут длинные ноги визуально, правильно? Потом все смогут на нем ехать. А там еще какую-нибудь подставочку удобную для напитков организовать. И можно на спортивных велосипедах, да, куда угодно. И по трассе, и по каким-то специальным шоссейным стадионам, да, отправиться в путешествие. Ну, а я вот что хочу вас спросить. Вы, знаю, велосипеды любите. Их воспринимаете как что-то родом из детства. Как только мы на них не ездили. И под рамой, и задом наперед, и впятером на одном велосипеде. Что только не было в нашей жизни. Так а вот, какие велопутешествия были у вас в жизни? Я хочу сейчас узнать, куда отправлялись, насколько долго вы можете ехать на велосипеде. Ну, конечно же, не в одиночестве, конечно же, с душевным радио в колонках. Сейчас легко организовать. Душевное радио ловит везде, где есть интернет. Ну, а раньше, как долго могли путешествовать, куда ездили, пишите в ТГ-чат душевного радио. Поделюсь вашими историями со всей страной.
0: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Хмаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Люди с гениальными идеями, иногда совершенно абсурдными, такими привлекательными, озорными. Вы где? Вас очень не хватает взрослым людям, таким порядочным, таким с распланированным графиком. Зачем задавать вопросы, если можно взять и поехать из Минска куда-нибудь, ну, допустим, в Барановичи. Неважно, что это больше 140 километров в одну сторону. Вот у Алексея было такое приключение. Зато какая история на жизнь сохранилась. А может быть, даже решите повторить свой поступок, свой трип, свое путешествие. В прошлом году Алексей рассказывает, как на велосипедах они вдвоем из Минска поехали в Барановичи, непрерывно крутили педали 7 часов, было весело всю дорогу и больно в конце. Это я прекрасно понимаю, Алексей. А если вы еще на шоссейнике крутили передачи, ой, ну тогда боюсь, что вы потом долго еще вспоминали поездку. А у меня следующий вопрос. Вы из Барановичи-то дальше двинулись, потому что вот вы доехали до туда, ну а потом, видимо, там остались и уже решили либо передвигаться на велосипеде, в жизни человек придумал, либо не передвигаться вообще. Поэтому обратный путь уже не осилил и решил так обосноваться в Барановичах. Или обратно, например, можно на каяке. Да? Тоже как вариант. Неплохой. Откуда пишете, расскажите, Алексей. Даже фото человек прикрепил с того самого заезда. Ну, а я вижу здесь красивые ноги. Спортивные, подтянутые. Ну, хоть какой-то плюс должен быть у изнурительного заезда многочасового. Это перед корпоративом или перед поездкой на море. Все же хотят похудеть к лету или летом хотя бы. А вы устроили себе такую нагрузочку жиротопную, стоящую на солнце, на велосипедах. Ну, в общем, загар подтянули. И вот все, что ниже талии, тоже подтянули. За это вам большой-большой лайк. Даже можем поаплодировать все вместе. А нам не жалко, мы рады за людей, которые занимаются спортом. Ну и ради такого праздника сегодня, между делом, так напоминаю, что день велосипедиста, велосипеда, велопраздник. И Александр тоже решил присоединиться, поедет сжигать калории. Но Майка его говорит, что он не очень хочет этим заниматься. Но, видимо, жена мотивирует и... В целом, день-то какой хороший, летний. Ну, а вы еще друг друга можете замотивировать заниматься хорошими делами, косить траву, кататься на велосипедах, готовить обеды, ждать друг друга вечером в гости. В телеграм-чате душевного радио пишите, передавайте сообщения своим близким, и мы в этом часе еще их обязательно услышим.
0: Это долгожданное лето на душевном радио.
3: Реклама.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Не обходится этот обеденный перерыв без дружеских объятий и поцелуев на заводе, Минском заводе имени Козлова, на электротехническом заводе, в экономическом отделе 11-го цеха. Видите, как я далеко гляжу, высоко сижу, все знаю. Надежда рассказала об этом в телеграм-чате душевного радио, что у юной, доброй, искренней и замечательной Дарьи Викторовны сегодня день рождения. Ну и вообще-то неважно, как долго вы уже юная, как долго вы искренне добрая и замечательная, вы всегда молоды в душе, будете с таким поддерживающим коллективом, я уверена. Ну, желают вам всего побольше ярких красок, счастливых моментов. Ну и сегодня я думаю, что на работе, да, у всего завода электротехнического настроение праздничное, раз в таком важном отделе намечается вечеринка, ну или обеденка, как мы ее не назовем, все равно прекрасно представляем, что девушки умеют организовать уют, организовать праздник даже на рабочем месте. И за это мы совершенно вас не ругаем, а немножечко даже завидуем. Ну и пускай сегодня, в середине недели, хватит настроения так отпраздновать, чтобы следующий год прошел тоже ярко, весело, ну и чтобы было о чем вспомнить. Это обязательное условие. Девушки, пожалуйста, постарайтесь повеселиться. Но главное, что неважно вот это вот переносить праздники на выходные или поближе, куда-нибудь к субботе и воскресенью. Нужно праздновать в тот момент, когда есть вдохновение, когда есть настроение, есть те самые важные и нужные люди, когда есть слова, которые хочется друг другу сказать. В общем, купайтесь сегодня, и не только сегодня, Дарья Викторовна, в любви, в поддержке своих замечательных коллег. Ну, а может, и не очень замечательных, кстати, да. Но сегодня, я думаю, вы найдете общий язык, как и находили его всегда. Вы же вот такая, раз такая, похвалили вас. Ну, может быть, им что-то от вас очень надо. Может, вы пирог очень вкусный принесли. А Иосиф поздравляет с днем рождения свою сестричку Шашкову Елену. Желает крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья, благополучия. Так, явно Иосиф напрашивается на выходных в баню, да с шашлычками. Ну, конечно, к сестричке, а если она еще и старше, так вообще уже, да, как мама, ой, и накормит, и повеселится. В общем, мы ждем, не ждем выходных, не ждем мы пятницы, а празднуем прямо сейчас, потому что есть такое настроение.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, передает Билд. Встреча состоялась во Дворце независимости. На ней также присутствовал премьер-министр Александр Турчин. Дмитрий Мазепин является уроженцем Беларуси. Президент отметил, что богатый человек должен работать на свою родину. «Поэтому мы бы хотели подумать о перспективах нашего сотрудничества», сказал глава государства. 1 июля самозанятые в Беларуси начнут платить минимальный налог. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. НПД – это специальный налоговый режим для физлиц, которые хотят легально заниматься своей деятельностью и получать доход, но при этом не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. С начала следующего месяца будет введен минимальный налог 45 рублей в месяц, который придется платить даже при отсутствии дохода. При этом для получателей пенсии предусмотрена льгота. Для них минимальный платеж составит 18 рублей. В централизованном тестировании по предметам на выбор приняли участие около 33,5 тысяч абитуриентов, в том числе около 18 тысяч по иностранному языку, около 10 тысяч по математике, около 5 тысяч по биологии. Об этом Билта сообщили в пресс-службе Министерства образования. По итогам проведенного ЦТ 4 человека не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям. Из аудитории было удалено 12 абитуриентов. Заключительное ЦТ состоится 5 июня. Абитуриенты напишут тесты по химии, физике, истории Беларуси и обществоведению. Во Франции произошла новая музейная кража. На этот раз из центра Помпиду-Мец украли арт-объект «Комедиант». Созданная в 2019 году инсталляция представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене. Произведение концептуального искусства оценивается в 6 миллионов долларов. Музей уведомил о произошедшем полицию, возбуждено уголовное дело. В центре уже восстановили арт-объект, заменили его на другой банан. И к новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек. Евро 3,25. 10 юаней 4 рублей 10 копеек. 100 российских 3,84.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте, Гродно и Гомеле плюс 20-23, в Витебске и Могилеве 23-25 тепла. В Минске сегодня плюс 24 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
0: Душевное радио.

0: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Недушный день.
3: Плавно день продолжаем. Кто-то озадаченно в эти минуты пожимает плечами, мол, как? Уже и середина недели, и середина дня. Что происходит? Куда так летит время? А кто-то помнит о том, что было вчера, позавчера, в минутах, в деталях, может, рассказать о своих счастливых моментах. Но потому что эти детали дарят счастье. И, может, повезло, и лето вдохновляет. Тогда у вас впереди 90 с хвостиком дней прайма, цветение. А может, рядом правильный человек. И знаете, чем он отличается от неправильного? А правильный человек заставляет нас влюбиться трижды. В него, в себя и в жизнь. А может, для счастья и хорошего настроения вам достаточно получить привет через душевное радио или передать его на всю страну? Тогда ныряем в телеграм-чат душевного. Туда пишут сообщения, и оттуда я их беру и озвучиваю в эфире. И в этом часе мы продолжим ими делиться. А может быть, вам для счастья нужно получить фирменную душевную термокружку, такую, какая есть у диджеев и у Иванушек Интернешнл. Вообще ни у кого ее нет, но в таком случае все в целом довольно легко. Коллаборация, которую вы точно не ждали, «Кобринские яйца» выходят теперь в упаковке душевного радио. В магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи» и «Простор» на полках лежат душевные яйца. Нашли в магазине? Тогда обязательно фотографируйте себя на их фоне. Это называется «селфи». И присылайте фотографии в наш ТГ-чат с хэштегом «Душевные яйца», чтобы мы вас не потеряли. И таким образом у кого-то из любителей селфи, любителей душевных яиц, появится возможность выиграть фирменную термокружку радийную. Будем делиться теплом. Ждем ваши отметки не только в ТГ-чате, но и в Инстаграме. Ну и за что я люблю термокружки? Никто не знает, что у нас там. Кстати, летом они отлично сохраняют холод, поэтому айс, латте, всевозможные морсики, протеиновые коктейли и все, на что хватит фантазии, прекрасно сохранят свою прохладу.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Мы не только подпеваем, работаем, ну и отдыхаем в эти минуты. И у кого-то даже слегка праздничное настроение, ну как слегка, вполне себе. 3 июня на календаре, и Кирилла вспомнил, что Александр Мельников из Гомеля сегодня празднует день рождения. «Саша, долго не колеси по Европе», это цитата, «давай уже в родной Гомель возвращайся». Так Кирилл оформил свое поздравление. Здоровья вам желает, и чтобы колесница не подводила. Но мне кажется, что Александр... Какая колесница? Вопрос. Александр Мельников сейчас должен разгадать секрет долголетия, правильно? За мудростью отправляется в Европу, а потом возвращается и такой рассказывает, что нужно работать как немец, спать как испанец во время сиесты, разбираться в напитках как итальянец, да, вот, правильно, в еде как француз, и тогда вот все будет легко. Но в целом вы покатайтесь правильно, лучше соберите, и потом будете с нами делиться секретами не только долголетия, но здесь и счастливой жизни. Ну и друг, конечно же, уже скучает, вы столько отдыхаете, у него вопросы, да, как вы можете столько колесить, а еще и зарабатывать при этом, может, он тоже так хочет. Ну, а Тамара передает привет брату Василию, он сейчас себе дарит лучший уход, уход в отпуск подарил человек, и пускай этот отпуск пройдет душевно, вам желает сестра, воспоминания остаются с вами на долгое время, то есть еще нужно сохранить память в отпуске, да, не так отдохнуть, чтобы ого-го, а еще, ну ладно, Тамара, вы тоже не завидуете, это могли быть и вы в отпуске сейчас, но у вас рассада наверняка. Ну а Наталья поздравляет подругу, Наталья и Сергей поздравляют с днем рождения свою подругу Маргариту. Пусть происходит все чаще то, что дарит вам Маргарита счастье. Ну и обратите внимание, как сейчас все вокруг цветет, сколько маргариточек. Но вы такая одна, такая вот, яркая, такая настоящая, сочная. Не хочется вас срывать, хочется поливать и любоваться. Я уверена, что есть кому о вас позаботиться, есть чудесные друзья, которые вас окружат любовью, ну и отпразднуют с вами этот очередной 18-й день рождения. А жена Виктория привет своему правильному человеку, в кавычках почему-то отправляет, с пожеланиями хорошего настроения. А я поняла, почему в кавычках, потому что Виктория имеет в виду то, о чем я говорила в начале часа, да, что он заставил вас влюбиться трижды в него, в себя и в жизнь. Именно поэтому это правильный человек. Но, Виктория, пускай список пополняется, пускай тут и борщ добавится, в который вы тоже будете любить, правильно? И вы можете еще любить то, что он возит семью в путешествие, ну, раз в год, но, может, и несколько раз в год, правда? И то можно любить, как идеально муж Юрчик убирает дом, как идеально он проводит все эти действия, просто все стерильно блестит, идеальнее вас. Ну, зачем нам эти соревнования, правда? Юрий, вы победитель, называйте его теперь так, Виктория, ну, а вдруг сработает.
0: Душевное радио. Классика хитов. Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Подруги, вот кому действительно нелегко встретиться, вот сами посудите. Пока вырастут дети, ну или хотя бы подрастут мужья, чтобы могли заниматься детьми. Потом, пока семья научится разогревать суп, пока появятся деньги. Но они хорошо, если после 30 в жизни девушек начинают появляться. Потом еще нужно выкроить время между огородом, сном, кружками, парикмахером. Ну а мы знаем, нужный цвет требует многочасовых танцев с бубном и сидения в фольге. И вот как раз на такой процедуре сейчас Руслана и Марина. Одна работает в салоне, другая подруга. И только там, на рабочем месте, может спокойно несколько часов подряд проболтать со своей любимкой. Ну, девушки, я вас поздравляю с тем, что наконец-то графики соединили вас. Соединили вас в таком месте. Ой, вообще, женские салоны красоты, все, что связано с наведением вот этого шарма, блеска и свежести, и придания, это места, в которых точно должны работать подруги, потому что только там мы можем полноценно, долго, со всеми впечатляющими подробностями обсудить то, что давно хотели обсудить, а темы, они как-то сами собой находятся. И очень-очень я чувствую много у вас тем, которые не для эфира, но пускай ваше вдохновение, ваша болтливость сделает из той, кого красят красотку, из той, кто красит счастливую подругу, которая наконец-то встретила свою бести и может в среду в обеденное время насладиться общением с ней. Ну и радуемся, что для встречи не понадобилось 30, 50, 40 лет, что вы еще ого-го. Ну и почаще бы, да, так графики совпадали. А из Гомеля от Кирилла летит поздравление с днем рождения Денису в Жлобе. Денис работает в такси и слушает душевное радио прямо на рабочем месте и празднует вместе со своими клиентами. Кирилл, если Денис, если вы сейчас нас слышите, звоните, будем вместе с вами поздравлять вас с днем рождения и будем вместе с теми, кто едет с вами в одной машине, петь какие-нибудь очень веселые, жизнерадостные песни. Если есть еще что сказать кому, кого как хотите поздравить, то копите, собирайте, создавайте себе папочку отдельную в телефоне и все выгружайте завтра. Приветливые с 12 до 2.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем, уроженцем Белоруссии Дмитрием Мазепиным. Как сообщает Билд, известный бизнесмен и акционер Уралкалия рассказал, что на встрече с главой белорусского государства обсуждалось в том числе международное сотрудничество в калийной сфере. По его словам, несмотря на то, что он не управляет Уралкалием, но интересы компании Беларусь-Калия и все то, что происходит на рынке, важные темы и вопросы международного сотрудничества стояли на повестке у президента. Белорусские туристы смогут летать отдыхать на Занзибар. Как рассказали в Республиканском союзе туристических организаций, авиакомпания Air Tanzania полетит на Занзибар из Москвы со 2 июля. Сейчас наши туристы летают на этот экзотический остров со стыковками в Стамбуле и Дубае. Прямой рейс из Москвы мог бы подстегнуть направление. Сам Занзибар может конкурировать с Мальдивами и Сейшелами. Там белоснежный песок и лазурный океан. Идеальное время для поездки. Сухой сезон с июня по март. Главная особенность острова – сильные приливы, отливы, из-за которых океан может уходить на сотни метров. В Беларуси в минувшем году на охрану окружающей среды выделили почти 2 миллиарда рублей, почти на 13,5% больше, чем годом ранее. По данным статистики, больше всего за прошлый год почти половину всех средств потратили на мероприятия по обращению со сточными водами. На обращение с отходами ушло почти треть денег, а каждый пятый рубль пошел на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата. Google добавила в систему умного дома функцию памяти о питомцах. Теперь камеры и другие устройства со встроенным искусственным интеллектом смогут запоминать кличку и вид животного. Раньше уведомления выглядели безлико. Собака идет по кухне. Теперь будет Муся идет по кухне. Функция доступна только премиум-подписчикам Google Home. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утром местами по югу, днем в западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 6-12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Недушный день.
1: Потрогать звезды можно. Только представьте, ночь, безоблачное озеро. Ой, летом можно даже поплавать среди звезд, пренебрегая графиком. Летом нужно поздно ложиться, поздно вставать. Даже если у тебя не каникулы, а работа. Это летнее настроение, оно никуда не делось. Мы все так же хотим ощущать это время свободным, ощущать себя свободными от каких-то больших, тяжелых и трудных дел. Хочется читать книжки или не читать, но просто лежать на гамаке. Но времена меняют настоящее, и вот уже во дворе дети не в классике играют. Да, да, а с гаджетами где-то там на качельках зависают, смотрят мультики, смотрят блогеров. И у вас есть такой момент? Наблюдали в своем окружении? Может быть, даже знаете, как это называется. Понятно, что это эмоциональная зависимость, но есть такой эффект тамагочи. Да, это еще мы с вами в детстве кормили подопечного, лечили, если заболел, горевали, когда в итоге он умирал от скуки. Но, да, привязывались, испытывали теплые такие искренние чувства к вымышленному питомцу. Ну, а сейчас тамагочи немножко утратили славу, но привязанность к гаджетам просто трансформировалась. То есть это было и у нас тоже, но не в таких масштабах. Но в наших силах как-то встрепенуть подрастающее поколение и показать, как можно проводить время на свежем воздухе. И делаете ли вы это? Как вы проводите время со своими детьми, с внуками, с племянниками, с крестниками? Есть ли у вас такая привычка проводить время с детьми? Ну, а если, правда, она где-то наблюдается, хоть и реже, чем хотелось бы, чем вы с ними занимаетесь? В приставку играете или вывозите их в вело, в какую-нибудь прогулку или за мороженым? Расскажите о том, как этим летом планируете и провести время со своими малышами. Ну, или проводите сейчас в телеграм-чате Душевного радио.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Сколько летом прекрасных поводов выйти из дома дарит природа и... В целом, наша фантазия тоже очень богата. Вот в Инстаграме рассказывают радиоактивные, что летом пикники уже у них были, шашлыки. Это мы не удивлены, мы еще весной, да и зимой, мы в целом сезон любим открывать и закрывать, но мы его, наверное, не прекращаем никогда. Но тут и из интересного мне попалась новость о том, что, ну вот смотрите, фотостудии, когда за окном такая красота, да, мы уже можем говорить, чем бомбино, но сезон фото в цветущих яблоневых ветвях прошел, сирень слегка уже пожухла, но на смену ей пришли поля пионов. И вот 3 гектара готовится расцвести для белорусов, порадовать модниц модными такими яркими коралловыми, красными, розовыми и белыми оттенками. Вот только представьте, какие будут кадры у тех, кто решит доехать на этих выходных, потому что только в эти выходные расцветают все эти прекрасные пионы, а потом их срезают и в магазинчики, уже в цветочных, тогда нужно будет фотографироваться в хозяйстве. Находка полесья, посещение пионовых полей не бесплатное, да, 170 рублей готовьте за красоту. Но у меня вообще давняя мечта вот посетить такое поле, а еще лучше, чтобы оно открывалось обзорное, такое открывалось из моего окна, из окна дома моего. Может быть, у вас, распорядители клумб и огородов, есть такие реализованные мечты, и вы высадили, ну, не 3 гектара, но несколько соток цветов, каких-то кустов ароматных, вот эти вот розочки мои белые, кустовые, ароматные, невероятно ароматные. Может быть, вы засадили себе всю дорогу, аллею к дому какими-то акациями, что запахи тоже сладкие, как мед, распускают по воздуху. Какие сельскохозяйственные мечты вы свои осуществили? И все-таки это картошка, как нужно у белорусов, как заложено в генетическом коде. Либо это цветочные поля. Какие достижения у вас в плантациях имеются? А если еще и фотографии какой-то, подкрепите свое сообщение. Но будет совсем чудесно. Жду вашей истории в тегачате.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
1: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Как в небесах хочется упасть во что-то приятное, в то, что нравится. Ну вот сейчас коллеги меня клубничкой угостили, и я тоже просто падаю в небеса от счастья. А вы еще прислали фотографии своих садов роскошных, своих клумб. Но тут, конечно, не плантации многогектарные, но тоже очень красивые пионы. Присылайте в телеграм-чат душевного радио. И как истинные садоводы, и, между прочим, не любители, а уже профессионалы, точно знаете, что любое растение нуждается в уходе, в поливе, в такую жару, как, надеюсь, уже сегодня по всей стране и дальше градус будет к летнему приближаться максимально, ну, к такому, к умеренному летнему, да, надышать нужно, не знаю, что нужно сделать, чтобы во всей Беларуси было тепло, было вот так вот приятно, чтобы в маечке ходить. Но и при всем при этом сохранить летнюю привлекательность можно только если вовремя пить свежую водичку. И вот именно этот приз сегодня в музыкальном чате разыграем. Фильтр-бутылку Аквафор. Это очень удобная конструкция. Из любой воды можно сделать питьевую воду премиум-класса. Ну что, если вы готовы, проверим сейчас музыкальный вкус. Предлагаю утолить музыкальную жажду тремя хитами. Берите в руки свои телефоны, открывайте приложения, сайты, телеграм открывайте на компьютере, где вам удобно, хоть на телевизоре, правильно? Вот где будет такая возможность. И готовьтесь узнавать три хита. Одним сообщением все это оформляем, и мне будет проще понять, кто первым прислал правильный ответ. Сегодня мы делаем все максимально быстро, без перерыва на песни. Поехали!

0: ответы. Кстати, первым прислать сообщение можно, если слушать радио в приемнике, потому что онлайн-вещание чуть-чуть, но задерживается. Много сегодня желающих получить самый нужный летом гаджет, фильтр, бутылку, аквафор. Но давайте сразу перейдем к проверке ответов, потому что правильные уже появились. Тыгачати.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.
0: Ну, конечно, первой была Шер, и You Believe подпевать очень хочется.

0: середине мая, середине июня. Надеюсь, мы тоже будем петь эту песню вообще, постоянно, ради тебя. Чай вдвоем.
1: Ради тебя. На ковре вертолет.
0: Ну и полетали с Агатой Кристи на ковре-вертолете.
1: Мы летим, а вы ползете, чудаки, вы чудаки.
0: Я готова поздравить с победой Светлану, потому что ее ответ был первым. Шер, чай вдвоем, я Агата Кристи. Светлана, аплодисменты вам от душевного радио и большое-большое, знаете, признание ваших музыкальных вкусов. И, наверное, вы сконцентрировались на этом деле, и поэтому сразу в руках держали телефон и прислали правильный ответ. Но вам достается в подарок фильтр Бутылково. Цвет я точно сказать не могу, но разве это имеет значение? Будет сюрприз, что-то яркое, интересное. В общем, утолять будете жажду в дороге, на работе, на любых пикниках, в любых условиях лета, хоть даже где-то бродя по болоту, раз зачерпнули, и водичка у вас сразу премиум класса. Но у Аквафор есть не только фильтр бутылки, нынче очень модный, еще есть фильтр кувшины. Системы подмойки, умягчители воды Аквафор. Все это станет надежным помощником в доме и офисе. С нашей победительницей Светланой свяжусь за кадром. А вам спасибо большое за музыкальную игру.
2: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Недушный день.
1: Терять себя, чтобы чем-то увлечься и будто в абсолютной изоляции. Изоляции от времени, не наблюдать за тем, как минутные, секундные стрелки перемещаются, ну хотя бы миг. Ну, звучит как мечта. Ну, обязательно этот миг когда-нибудь раздуется, если мы начнем тренировать себе такую способность терять себя чем-то безумно увлекаясь. Вот, и есть даже для такого чувства, которое мы не всегда можем выразить, но мы его все с вами обязательно, люди эмпатичные, как-то ощущали в глубине души, называется мерак. Мерак, не мрак, а мерак. Это чувство, что мы именно там, где должны быть. Когда смеемся с друзьями над какими-то глупостями, вот это самая, та самая шутка, которую только вы понимаете и до конца еще договорить не можете, а уже смешно, или когда размышляем о смысле жизни на кухне в 4 утра или в 6 утра, или гуляем под летним теплым дождем. И вот в это мгновение весь остальной мир будто бы совершенно не имеет значения. Это только миг, но этого достаточно, чтобы почувствовать себя живым, летним, солнечным, душевным человеком. Я очень надеюсь, что вы сможете сегодня хоть на мгновение потерять себя и найти жизнь, вдохнуть ее полной грудью. Ну и отдохнувшие встречаемся завтра в 12:00 на Душевном радио. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, добрый день. Белорусско-Обанский бизнес-форум проходит в Минске. Обанские гости уже посетили китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и парк высоких технологий. А сегодня бизнесмены из Омана увидели масштабную выставку «Белагра». Иностранных партнеров детально ознакомили с инновационными разработками АПК. По итогам форума подпишут 7 меморандумов, которые должны трансформироваться в реальные контракты. Области сотрудничества, машиностроение, сельское хозяйство, продукты питания, IT-сектор, кооперация. На дорогах Беларуси с начала года наблюдается всплеск ДТП с участием диких животных. Их зафиксировано 932, причем большинство инцидентов произошло на республиканских магистралях. Причины сезонные. Весной значительно увеличивается транспортный поток на загородных дорогах. Также в это время на трассах появляются молодые животные, у которых нет опыта реагирования при встрече с машиной. Самые опасные в этом отношении дороги – трасса М2 Минск-Национальный аэропорт, М6 Е30 Минск-Гродно граница Польши, М1 Е30 Брест-Минск граница России, М4 Минск-Могилев и М5 Минск-Гомель. В каких районах Беларуси продали больше всего пустующих домов за одну базовую? Как сообщили в Госкомимуществе, всего в этом году продано почти 2000 домов. За 45 рублей 358 объектов недвижимости. Причем в Минске таких сделок не было. Лидерами продаж за одну базовую оказались Слонимский район, 25 домов, Лидский, 24, Пружанский, 20, Могилевский, 19 домов. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью и утром местами по югу, днем в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 6-12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22. В Гродно и Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: Реклама. Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, уроженцем Белоруссии Дмитрием Мазепиным. Бизнесмен также руководит Федерацией водных видов спорта России и является вице-президентом Российского олимпийского комитета. Дмитрий Мазепин высказался о перспективах полноправного участия пловцов из России и Белоруссии в международных стартах. По его словам, удалось убедить Международную федерацию, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов, представляющих водные виды спорта. Впереди непростые соревнования и чемпионата Европы в Париже, который состоится летом. Речь о том, насколько власти и политическое руководство Франции обеспечат атлетов визами. К чемпионату мира в Будапеште следующим летом все вопросы будут урегулированы. Абитуриенты могут подать документы в ВУЗ сразу на несколько специальностей, если они родственные, и для поступления нужен один и тот же набор сертификатов, централизованных экзаменов и тестирования. Как рассказали Белта в Минобразовании, такой механизм работает в большинстве университетов. Абитуриент в заявлении указывает несколько специальностей в порядке приоритета. И после того, как, например, не удалось поступить на первую по приоритету специальность, система автоматически переводит на вторую. Это повышает шансы поступающих остаться в выбранной сфере, даже если пройти на самую желанную специальность не получилось. Накануне вечером в инфекционное отделение Борисовской райбольницы доставили 27 детей с признаками инфекционного заболевания, тошнотой и рвотой. Как передает Белта, главный врач медучреждения Александр Дрозд рассказал, что наблюдается положительная динамика в самочувствии детей. Лечение продолжат в стационаре. По словам главного государственного санитарного врача Минской области Александра Тарасенко, за последние сутки за медпомощью обратился еще один пациент с похожими симптомами. Все 28 человек находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас эпидемиологи находятся в Борисове, чтобы четко установить источник и, соответственно, причины ситуации. На товарищеский матч футболистов Беларуси и Сирии, который состоится 5 июня в Минске, продано более 10 тысяч билетов. Трибуны национального футбольного стадиона вмещают более 31 тысячи зрителей. Стоимость билетов от 20 до 45 рублей, вип-ложи 95 рублей. Игра с сирийцами начнется в 19:00. Второй домашний товарищеский матч со сборной Буркина-Фасо пройдет 9 июня, начало в 19:30. Перед обоими матчами организаторы обещают любителям футбола массу интересных активностей. Новостям компании. Доставка еды просто и выгодная. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью и утро местами по югу, днем в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 6-12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта, звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Незабываемые мгновения твоей жизни. Душевное радио.
5: Hi, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. Памятькамни.бай.
1: Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности проведут 8 учений в этом году. Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Талтбек Масадыков. Как передает Билд, речь идет в том числе об учениях с коллективными силами оперативного развертывания Центральноазиатского региона в Казахстане, рубеж 2026, учениях взаимодействия на территории России с коллективными силами оперативного реагирования и учениях «Нерушимое братство» с участием миротворческих сил, которые пройдут на территории Беларуси. В стране зафиксировали рассылку фейковых электронных писем в адрес госорганов якобы от имени Министерства обороны. Цель подобных рассылок – навязать нужную организаторам повестку. Также в оборонном ведомстве рассказали белорусам, как следует реагировать, получив подозрительное письмо. Для этого следует включать логику, внимательно смотреть на визуальное оформление таких писем и проверять информацию через официальные ресурсы. Лучше не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам из подобных писем. Семейный фестиваль пройдет в Центральном ботаническом саду в выходные. Там представят более сотни профессий, участники в игровой форме смогут построить карьеру, заработать деньги. Им выдадут трудовые книжки, зарплату, которую можно будет потратить на развлечения, благотворительность, налоги. Также подготовят интерактивные зоны. Будут работать фудкорт, спортивный городок, игровая зона для малышей и детский маркет, где ребята смогут продать свои ручные изделия или выпечку. Вход в знаменитый Кёльнский собор в Германии станет платным. С 1 июля обойдется туристам в 12 евро. Нововведение объяснили необходимостью собрать средства на содержание, охрану и работу достопримечательности. Бесплатный вход будет сохраняться для детей до 13 лет, людей с тяжелой инвалидностью и их сопровождающих. Доступ на богослужение также останется свободным. Для школьников, студентов, учащихся, сопровождающих школьные группы, а также владельцев социального паспорта предусмотрена 50% льгота. Кёльнский собор ежегодно привлекает около 6 миллионов туристов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек. Евро 3 рубля 25 копеек. 10 юаней 4 рубля 10 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, ночью и утром местами по югу, днем в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 6-12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: маме. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: На ковре из желтых листьев в платье просто.
3: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября. Главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум. С большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком. Без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
8: I'll be back.
9: Каждый будний день с 17 до 18.00.
7: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Только с 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Пепси 3 рубля 99 копеек за 2 литра. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Фильтры для воды Aquaphor – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.by.
4: Хит теперь каждая пятница и суббота желтая 5 и 6 июня. Гель для стирки Bronx Universal всего 9,99 за 4,55 литра. Шампунь Head & Shoulders 2 в 1 основной уход всего 11,99 за 360 миллилитров. Хит – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Клево же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.

танцует отцы. Топ, топ, топ, шлёп, отцы молодцы, стальные отцы.

0: выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Бери с собой музыку в дорогу на

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. В правительстве обновили правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Беларуси. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Как пишет Белта, в частности, предусматривается прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранными гражданами при транзитном проезде ими через территорию Беларуси. Кроме того, иностранцы, временно пребывающие, временно проживающие в нашей стране, не вправе вести индивидуальную предпринимательскую деятельность в Беларуси. Отменяется их право на осуществление разовой реализации товаров на рынках и или в иных установленных местными исполкомами территориях. Объем продаж новых легковых машин в стране в прошлом месяце достиг 8100. Это на 21,5% больше, чем в апреле. По данным Автомобильной ассоциации, электрокары впервые преодолели отметку в 3500. Спрос на них вырос практически наполовину. Спрос на гибриды также вырос на 50%, что во многом обусловлено развитием локальной сборки. Рекордные продажи электричек поддерживаются действующими преференциями и льготами для владельцев такого транспорта. Гродно готовится принять 15-й республиканский фестиваль национальных культур. С 5 по 7 июня пройдут десятки мероприятий, объединенных концепцией «Праздник праздников». Представители 42 национальностей познакомят гостей со своими традициями, культурой и национальной кухней. Одним из центральных событий первого дня станет театрализованное шествие по историческому центру Гродно. Во второй день гостей ждут национальные подворья, концерты, выставки, творческие проекты. Завершится праздник на Августовском канале. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович, тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина на времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью и утром местами по югу, днем в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 6-12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: На ковре из желтых листьев в платье те простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Бекон сырокопченый для яични. Дзержинский мясокомбинат 7 рублей 99 копеек за 200.

0: Воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские. Отборные и очень вкусные, потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
5: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
6: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 5 и 6 июня. Вода минеральная на Беглаве, друзья. Всего 2,39 за 1 литр. Конфеты вафельные 35 со вкусом шоколада. Всего 13,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное

0: Самаринская, 8. Здесь покупают Белджи. Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем, уроженцем Белоруссии Дмитрием Мазепиным. Как сообщает Белта, во Дворце Республики также присутствовал премьер-министр Александр Турчин. Президент отметил, что богатый человек должен работать на свою родину. Известный бизнесмен и акционер «Уралкалия» рассказал, что на встрече с главой белорусского государства обсуждалось в том числе международное сотрудничество в калийной сфере. По его словам, несмотря на то, что он не управляет «Уралкалием», но интересы компании «Беларусь калия» и все то, что происходит на рынке, важные темы. И вопросы международного сотрудничества стояли на повестке у президента. На дорогах Беларуси с начала года наблюдается всплеск ДТП с участием диких животных. Их зафиксировано 932, причем большинство инцидентов произошло на республиканских магистралях. Причины сезонные. Весной значительно увеличивается транспортный поток на загородных дорогах. Также в это время на дорогах появляются молодые животные, у которых нет опыта реагирования при встрече с машиной. Самые опасные в этом отношении дороги – трасса М2 Минск-Национальный аэропорт, М6 Минск-Гродно граница Польши, М1 Брест-Минск граница России, М4 Минск-Могилев и М5 Минск-Гомель. Белорусские туристы смогут летать отдыхать на Занзибар. Как рассказали в Республиканском союзе турорганизации, авиакомпания Air Танзания полетит на Занзибар из Москвы со 2 июля. Сейчас наши туристы летают на этот экзотический остров со стыковками в Стамбуле и Дубае. Прямой рейс из Москвы мог бы подстегнуть направление. Сам Занзибар может конкурировать с Мальдивами и Сейшелами. Там белоснежный песок и лазурный океан. Идеальное время для поездки – сухой сезон с июня по март. Главная особенность острова – сильные приливы и отливы, из-за которых океан может уходить на сотни метров. Google добавила в систему умного дома функцию памяти о питомцах. Теперь камеры и другие устройства со встроенным искусственным интеллектом смогут запоминать кличку и вид животного. Раньше уведомления выглядели безлико. Собака идет по кухне. Теперь будет Муся идет по кухне. Функция доступна только премиум-подписчикам Google Home. Новость предоставлена билетным операторам Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 84 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет переменная облачность, ночью и утром местами по югу, днем в западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 6-12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября. Главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио.

0: вузов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Алло.
1: Оксана.
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах Душевного радио.
2: С вами «Диско-мафия» и Сеймон здесь и сейчас.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Бен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Всем привет, мы группа «На-на».
5: Слушайте наши песни на душевном
4: радио.

прощаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц